пирог. Тер-тер-тер-тер-тер. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Тер-тер-тер-тер-тер. Овсянка, качаясь на ветке,

пеночка зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прынь, царап, царап, царап, царап, царап, царап. Овсянка. Качается на тростнике. Сойка.

0: спутывает осу. Седые до полу волосы Шанны.
1: Амур! Прилетает пчелой на нитку. Седые волосы задержит Шанны. Летает пчелка, как барин с породистой собакой.
0: Белая Юнона!
2: Одетая лозой зеленого хмеля,
0: прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень любви от накипи. Натирает белые, снежные волосы желтым цветком луга. Элеу, агром.

Brak, brek, so, rakar, zugo, zib, zdrak. Лелейте ресницами и большими птицами, в них с испуганными крыльями.

0: Смерти на них мертвого духи мы зачичичим уроком. Пэнч! Зеро! Прости меня!
1: Браговируется горо! Солишь, малу, не балуй!
2: Прячется в глазах Юноны!
3: Дитя, что хочешь? Макаралки, о черк, пепел богов падает сверху, лугуага до фогу!
4: Синтекуатль! Люк, Люктыркевич, правду вакужам, жрам гаурдир, марш дворнерчики гогогогрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr
5: Ja,

тебя блесну я и стравы сниму копыта, зажгу в косах небеса я могуча.

прячась в озерах, во сне голубых. Тогда я держала в руках дверь, сидя на ветке шершавой.

досад, час досуг, час видений или вердуни, час пустыни, час пестуни, чтоб пышней, длинней, и дали золотые косы, дали ей. Виноваты вы не в этом, вы греховны тем, что нынче обещались птицы звонче полотенцем мои грезы, ветру вытру его слезы. Ветер! Ветерный изменник, не венок ему, а веник. Вы помните? Страстничал вечер громадами томных, расширенных глаз.

Пусть мглу времен развеют вещи и звуки мирового языка. Он точно свет. Слушайте, слушайте песни звездного языка. Где рой зеленых ха? Для двух и эль одежд во время бега, го облаков над играми людей, в толп кругом незримого огня, и ла труда, и пэ игры и пенья, че юноши рубашка голубая, зо голубой рубашки заревой сверх, в кудри мимо лиц, в веток вдоль ствола сосен, в звезд ночного мира над осью, че девушек червонная рубаха, го девушек венки лесных цветов, и со лучей веселья в люда по кольцу, я с радостей весенних, мо горя, скорби и печали, и пи веселых голосов, и пэ раскатов смеха, в веток от дыхания ветра, недолги ка покоя, девы, парни, больше пэ, больше ви. Будет кам могила из смеха, да веревкой у волос, а рощи ха. Волос на кухне.

Благо Веструм. Большой набат в разум, в колокол ума. Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру всех родов разума. Вот, пойте все вместе за мной.

под колокол и веревка. Выпрыг из пределов бытового ума. Выпрыг из пределов бытового ума.

0: законный.
1: Соум, разум сотрудник.
2: Соум, Раум, лучистый сияющий ум.
0: Соум, спорящий ум.
1: Вы ум, слетевший обруч глупости.
3: Прекрасен благовест ума. Прекрасны его чистые звуки, слетающиеся сверху на призыв человека. Но вот М шагает в область сильного слова «могу». Слушайте, слушайте, Моговест мощи.